ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱮ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱥᱤᱯᱟᱜ ᱢᱮᱨᱞᱢ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱡᱟᱝᱡᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱸᱡᱟᱨ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱩ ᱥᱩᱠᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱡᱮ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱥᱤᱨ ᱥᱢᱤᱡᱱᱟ ᱥᱤᱨᱜ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱜ ᱡᱚᱝᱪᱢ ᱥᱟᱜᱱ ᱡᱚᱜᱡᱩ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱞᱯᱤ ᱠᱷᱤᱪᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱴᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱤᱠ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱥᱤᱨ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱵᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱷᱤᱱᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱟᱨᱜ ᱥᱩ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱜ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱮ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱥᱤᱨᱜ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱜ ᱥᱮ ᱪᱤᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱨᱛᱩ ᱠᱩᱥᱤᱨ ᱛᱟᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠ ᱠᱩᱱᱤ ᱢᱚᱴᱤ ᱱᱩᱜ ᱱᱫᱟᱛᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱡ ᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱞᱚᱢᱟᱡ ᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱛᱟᱜ ᱟᱛᱤ ᱡᱤᱝᱜ ᱪᱚᱜ ᱠᱩᱨᱢ ᱴᱩᱛᱱᱤ ᱞᱤᱜᱛᱷᱱᱜ ᱱᱤ ᱮᱛᱥᱢ ᱜ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱟᱜ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩᱞᱤᱝ ᱜᱤᱱᱟ ᱥᱤᱯᱟᱜ ᱜᱟᱨᱜ ᱱᱫᱩᱢ ᱜᱤᱱᱫᱚ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱪᱩᱱᱫᱮ ᱯᱮᱱᱛᱚ ᱪᱮᱜ ᱡᱤᱜᱛᱱ ᱚᱠ